освітает. Моя душа тает, воспоминания, словно брошенный костер, затухает. Она, наверное, летает между Бали и Дубая. И то, что было в старом форте, больше не вспоминает.

0: Проверенные хиты.
1: Валдай FM 101.

Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Популярные хиты.

Рай FM. Зарубежные новинки. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Дай FM.
1: Диги нангу таката, хатакита така, диги нангу таката, хатакита така.

Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.

0: Проверенные хиты.
1: Валдай FM 101.
2: Я по частицам собираю твой портрет, а ты рисуешь мое сердце на окне.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: сама она не справилась. Его не позвала. Потом открыться струсила. Обычные дела. Беседку, площадь, голубей, костела острый шпиль, несказанное слово все превратило в пыль.
1: Ой, oui, je connais, je n'ai pas raison. Moi, je ne peux pas rester avec toi. Mais je t'aime trop. Je ne peux pas vivre sans toi.

0: Реклама на Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
2: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском, 28, отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
3: 9217 07 20.

История блюстителя закона Джона Рида, который с помощью индейца Танто стал легендарным мстителем в маске, стоящим на защите справедливости. Танто с юмором и небылицами повествует о тех приключениях, которые пришлось пережить двум непохожим друг на друга героям, сведенным судьбой для того, чтобы вместе сражаться против общего врага. Им приходится противостоять жадности и коррупции во времена, когда появление первых железных дорог изменило представление о власти и могуществе в мире. Саундтрек к фильму «Одинокий рейнджер»

друзья, вам всем давно известно, что дней в неделе ровно семь, но есть один из них чудес.

утром, с добрым утром и с хорошим днем. С добрым утром, с добрым утром и с хорошим днем.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7 902 149 7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 9217 07

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители. Веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте, в эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В норвежском округе Инландед археологи обнаружили крупный клад викингов. Уже извлечено почти 3000 серебряных монет. Это самая большая подобная находка в стране. Большинство монет английские и немецкие, но есть также датские и норвежские. Некоторые из них были отчеканены в период между 980 и 1040 годом. Ученые говорят, что клад помогает лучше узнать экономику и денежный оборот той эпохи. А еще это время было отмечено крупными политическими переменами. Раскопки пока продолжаются, так что история может преподнести еще сюрпризы. В хорватском городке Ловки проходят веселые состязания, которыми местные жители очень гордятся. Участники – лягушки, а задача их владельцев – заставить земноводное прыгнуть как можно дальше. Прикасаться к лягушке запрещено, но можно подбодрить ее голосом, подуть или хлопнуть рядом. Правда, хладнокровные спортсменки иногда просто игнорируют любые усилия хозяев. Все лягушки дикие, их отлавливают за 2 дня до конкурса, а потом выдают участникам. Мероприятие называется «Ночь лягушек», а победительницы обычно прыгают дальше метра. После состязаний всех земноводных выпускают обратно на волю. Спорт, который никому не вредит, это приятная редкость. В американском штате Джорджия есть небольшой лес. На территории около 13 гектаров среди деревьев стоят более 4000 классических автомобилей. Машины покрыты листвой, а сквозь кузов некоторых прорастают ветки. Владельцы называют это место Old Car City – крупнейшей и старейшей автосвалкой в мире. Среди экспонатов есть автомобиль, который, как утверждается, стал последней покупкой Элвиса Пресли в 1977 году. Вход в музей под открытым небом стоит $30, а посетителям показывают еще и художественные работы. Природа и техника здесь мирно сосуществуют, и это зрелище завораживает. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
3: Первая местная радиостанция. 101 FM.

0: Реклама. Реклама.
1: На Валдай FM.
2: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать. Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект 28. Телефон 8-902-149-75-33. 8-902-149-75-33.
1: Телефон рекламной службы на Валдай FM
3: 9217-07-22-35. Ты на волне первой местной

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

Агент ЦРУ Итан Хант оказался в положении подозреваемого в предательстве Крота, из-за которого погибли несколько членов его команды, включая руководителя группы Джима Фелпса. В живых осталась еще только коллега Ханта, жена Фелпса, агент Клэр. Чтобы снять с себя обвинение в предательстве, Ханту надо найти настоящего Крота. Саундтрек к фильму «Миссия невыполнима».

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» на Валдай-ФМ.
1: Однажды жизнь молодой женщины резко меняется. Ей ставят смертельный диагноз. Ее увольняют с работы, бойфренд бросает ее. Жить ей остается всего 2 месяца. И она отбрасывает всякую осторожность, пытаясь осуществить напоследок свои несбывшиеся желания. Саундтрек к фильму «Гитара».

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Валдай FM. Лучшее из лучших.
1: Нарисуй наш дом, где мы с тобой вдвоем. Нарисуй мечты, где вместе я и ты.
0: Валдай FM. Лучшее из шансона.
2: Я пишу тебе.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга. В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона. А также программирование ключей для домофона, таблеточка. Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217

0: и мелодиям тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В зоопарке Сан-Диего произошла забавная ситуация с семейством выдр. Сотрудница решила подвести зверьков поближе к зрителям, чтобы те могли их рассмотреть. Самка выдра воспользовалась моментом и с гордостью показала публике самое дорогое, что у нее есть – своего малыша. А глава семейства, в свою очередь, торжественно предъявил всем обычный булыжник. Похоже, у каждого свои ценности. Мама восхищается потомством, а папа – любимым камнем. Главное, что все счастливы, а зрители получили двойную порцию умиления. В России появилось новое увлечение – судебный туризм. Граждане стали посещать открытые заседания судов ради острых ощущений. Наблюдать за процессом – все равно, что смотреть многосерийный фильм, который разворачивается прямо на глазах. В топе интереса – бракоразводные процессы, споры о наследстве, взыскание по долгам и громкие уголовные дела. Для такого отдыха не нужно специального статуса. Достаточно прийти в зал суда и занять место в зале для зрителей. Чаще всего этим хобби увлекаются женщины, которые находятся дома. Юристы, конечно, в восторг не придут, но зато это развлечение доступно почти каждому. Главное – не забыть паспорт и не аплодировать в самый напряженный момент. Один путешественник возит с собой черепаху, и на каждом снимке она выглядит так, будто специально позирует. Секрет прост. Черепахи от природы любознательны. В спокойной обстановке они вытягивают шею, поднимают голову и застывают, изучая мир. А из-за своей медлительности остаются в такой позе довольно долго. Вот и получается, что крошечная рептилия каждое мгновение превращает в фотосессию. Она не жмется к объективу, а просто живет своей неторопливой жизнью. Но на фотографиях выходит настоящей звездой, без всякого актерского мастерства. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
3: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
4: Лучшая музыка. Новые песни. Песни местных исполнителей. На Валдай FM.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07 20.

«Новые времена» — это эмоциональный, выдержанный в комическом ключе отклик на перекосы машинной эпохи. Маленький бродяга не желает быть винтиком в огромной мегамашине промышленного производства и так похожего на него человеческого общества. Чарли сражается с тупыми богачами, всесильными полицейскими, бездушными начальниками конвейерского производства. Иногда он выигрывает в этих сражениях, но чаще проигрывает в конце концов. Бесстрашно идет навстречу рассвету, хотя «Новые времена» считаются последним немым фильмом Чарли Чаплина. В нем маленький бродяга в первый и последний раз обрел голос. Правда, он не заговорил, а запел в финальных кадрах картины, символизируя прощение с прекрасным периодом немого кинематографа. Саундтрек к фильму «Новые времена».

FM. Зарубежные новинки. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
0: Телефон рекламной службы на Валдай ФМ 9217-07-22-35. Волны настроения и...

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: Древнейшее упоминание названия Валдай содержится в новгородской берестяной грамоте номер 740, датированной 1140 по 1151 годами, где идет речь о долге или налоге с Валдая в 15 кун. Речь, возможно, идет о регионе в целом, а не о конкретном населенном пункте, который впервые определенно упоминается в 1495 году, как деревня Валдайское селище, название дано по расположению при озере Валдай. До 1654 года – дворцовое село, затем, до секуляризации 1764 года, принадлежало Иверскому монастырю. В это время село носило название Богородицыно. В Валдае бывали Александр Николаевич Радищев, Александр Сергеевич Пушкин, Николай Алексеевич Некрасов, Владимир Александрович Серов, Гавриил Романович Державин, родился русский советский художник Гурьев Иван Петрович.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

царственного короля льва Муфасы рождается наследник по имени Симба. Уже здесь любознательный малыш становится жертвой интриг своего завистливого дядя Шерама, мечтающего о власти. Симба познает горе утраты, предательство и изгнание. Но в конце концов обретает верных друзей и находит любимую, закаленный испытаниями. Он в нелегкой борьбе отвоевывает свое законное место в кругу жизни, осознав, что значит быть настоящим королем. Саундтрек к фильму «Король лев»

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Программа «Поговорим о главном».
0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, а также подписчики наших групп ВКонтакте. В эфире программа «Поговорим о главном». В студии главный редактор СМИ «Новгородская волна» Евгений Кузнецов и гости нашей сегодняшней программы. Ведущая рубрики детских песен на «Новгородской волне» Милана Кузнецова и гость из города Москвы Павличенко Алиса. Здравствуйте, девчонки! Ну давай, Алиса, начнем с тебя. Расскажи о себе. Откуда приехала? Чем собралась заниматься этим летом?
2: Я приехала из города Москва. Я здесь хочу заниматься спортом, купаться. Еще здесь я хочу побыть поближе к природе, потому что в городах ее практически нет.
0: Нету природы в городах? Ну, то есть, некогда выезжать...
2: Потому что постоянно учеба, какие-нибудь кружки.
0: Ага, ну, то есть, нету времени у тебя на это, все правильно. В какой класс закончила, в какой пойдешь?
2: Я закончила второй класс, иду в третий.
0: Так, давай послушаем теперь тебя, Милана. Какой класс закончила, в какой пойдешь, чем собираешься заниматься этим летом?
3: Я Кузнецова Милана, учусь в Демянской средней школе. Мне 9 лет. Я хочу это лето провести с пользой. Ходить, купаться, загорать.
0: На природу будешь ездить?
3: Да.
0: Угу. Тема нашего сегодняшнего интервью – это летние каникулы с пользой. Алиса и Милана расскажут вам, чем заняться летом. Также, соответственно, техника безопасности обязательно в летний период. Вот. Ну и, соответственно, полезные занятия для детей. Давайте для начала разберем вопрос по поводу купания.

0: где можно и безопасно купаться в летний период. Давайте начнем с Миланы.
1: Купаться нужно в разрешенных местах, где установлены таблички.
0: Угу. А ты что скажешь?
2: Вот, например, у нас в Демянске в многих лесах есть болото, и там бывают не установлены таблички. Важно знать, что в болотах тоже нельзя купаться, потому что оно может сильно затянуть.
0: Да, тоже совершенно верно. Так, вопрос, касающийся солнца. Вот что нужно сделать, да, если ты перегрелся на солнце, да, и почувствовал недомогание? Что посоветуете в этом случае сделать?
2: Я посоветую сразу идти, ну, домой, сообщить об этом взрослым.
0: Вопрос второй. Что нужно сделать, если ты перегрелся на солнце и почувствовал недомогание?
2: Тебе нужно уйти от солнца, уйти домой, сообщить об этом взрослым. Mm-hmm. То, что тебе плохо. Чтобы сразу поняли.
0: Угу.
2: И начали принимать меры.
0: Милана, а чтобы не было перегрева, что нужно одеть для этого?
1: Ну, для этого нужно намазаться солнцезащитным кремом и обязательно надеть головной убор.
0: Совершенно верно. То есть мы, если собираемся куда-то на природу, обязательно посмотрим на температуру, которая с утра уже, да, соответственно. Если она уже выше 30 градусов, то нужно подумать вообще, да, стоит ли нам куда-то идти. Вот. Если, соответственно, мы собрались куда-то идти, обязательно берем с собой головные уборы, крема от солнца, да. Так, получается, если мы собрались куда-то идти на природу, а температура у нас уже с утра высокая, выше там, скажем так, 30 градусов, да, то нужно, прежде чем идти, подумать вообще, надо ли нам вообще идти в такую погоду. Ну, а если мы все-таки собрались идти, мы берем с собой что?
1: Солнцезащитный крем и головной убор.
3: Программа «Поговорим о главном».

0: Программа «Поговорим о главном».
1: Давайте теперь разберем вопрос, где безопаснее всего находиться во время грозы.
2: Безопаснее всего находиться во время грозы дома. А если ты оказался на улице, например, ты был в лесу, началась гроза, то не надо прятаться под деревом, потому что это очень опасно. Надо сесть на корточки и переждать, пока закончится гроза. А так надо сидеть дома и не выходить на улицу. И лучше всего выключить телевизор и никому не звонить.
1: То есть выключаем во время грозы выключаем дома все электроприборы. Милана, а если все-таки мы в это время купаемся и началась гроза и дождь, что нужно сделать?
3: Нужно срочно вылезти из воды, потому что вода может тебя засосать.
1: То есть вода притягивает, да?
3: Да.
1: То есть и, соответственно, гроза, молния тоже может на это повлиять, на все. То есть ударит молния, да, в воду, вот, и человек пострадает. А вот вопрос леса. То есть, как правильно будем одеваться для похода в лес? Что скажете?
3: Ну вот, например, если ты пошел за грибами, нужно одеть резиновые сапоги для того, чтобы на всякий случай себя не могла укусить змея.
1: Угу. А сверху что одевать будем?
2: Сверху мы можем... Ну, одеть какую-нибудь кофту с длинным рукавом, и сверху одеть куртку с капюшоном.
1: Ну, и шапку можно надеть, да?
2: Ну, шапку или повязку.
1: Все правильно.
0: Программа «Поговорим о главном».
4: Реклама. Реклама. На Демянск-ФМ. Мама вышла в магазин. Недалеко, минут на пять. Вдруг звонит домофон.
5: Кто там?
6: Это дядя почтальон.
4: Каждый малыш должен знать, не нужно чужим открывать. Если взрослых дома нет, не веди ни с кем бесед. До свидания скажи, трубку быстро положи. Уважаемые родители, не оставляйте детей без присмотра и научите их не общаться с незнакомыми людьми.
7: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Демянск-ФМ.
4: Телефон рекламной службы на Демянск-ФМ. 92170722.

0: Программа «Поговорим о главном».
1: Кого мы можем встретить в лесу? Каких насекомых?
2: Мы можем встретить клещей.
1: А вот по поводу клещей расскажи поподробнее. У тебя же была ситуация с клещами?
2: Мне помогала бабушка вытащить клеща. Мы намазали растительным маслом в домашних условиях.
1: Угу.
2: Потом мы поехали в больницу вытаскивать.
1: Угу. То есть в больницу нужно обязательно ехать, потому что клещи сейчас какие бывают?
3: Энцефалитные.
1: Да.
3: А еще сейчас в аптеках продается специальный набор, который называется клещевод. В наборе идет салфетка, пробирка и специальная штука, которую можно вытащить клеща. Пробирку его сдать на анализ, чтобы посмотрели, они энцефалитные или нет. А еще салфетка, чтобы протереть место, на котором...
1: Да, еще раз напомню, дорогие слушатели, вот те, у кого возникла проблема с клещами, как Алиса сказала, есть специальные наборы в аптеках, чтобы устранить клеща. Если это нужно сделать тем, у кого нет возможности съездить в больницу. То есть можно, в принципе, заранее подготовиться, приобрести этот набор, если идете в лес, соответственно.
3: А еще с этим набором можно вытаскивать клещи не только людям, но и животным, кошкам, собакам.
1: Так, немаловажен вопрос по поводу еще ос и пчел. Что нужно сделать при встрече с осой и пчелой? Тоже очень часто встречаются ос, а также шершни.
3: Нужно вообще, вот если ты, например, идешь в лес, то надо спрыскаться специальными спреями от насекомых, таких как они. А если тебя укусил шершень или пчела, то надо прийти домой. И сейчас очень часто в аптеках продаются специальные бальзамы после укусов насекомых. Они охлаждают, а потом надо, конечно, съездить в больницу, а так эти бальзамы могут помочь. Я думаю, что их нужно приобрести.
1: Угу.
3: Бальзамы выглядят как помады, продаются в каждой аптеке.
1: А, Милана, ты что ответишь на этот вопрос?
2: Ну, например, если тебя укусила оса, и у тебя осталось на том месте, где она у тебя укусила, жало, надо его срочно вытащить и обратиться в больницу.
1: Совершенно верно. Ну, по поводу больницы-то не все, конечно, пойдут после укуса осы, но обязательно, у кого получится вытащить жало, ну, осы или шершня, да, вы избежите опухоли на руке. То есть обычно распухает то место, где был укус, из-за того, что остается жало. Ну, сам на своем примере расскажу, что после укуса, например, осы, если я не вытащил жало, соответственно, да, у меня через 5 минут образуется, соответственно, уже на руке опухоль, то есть красного цвета. Вот, если, соответственно, мы вытаскиваем жало, то мы этого обязательно избежим. Вот. Так что запомните, если есть возможность, то обязательно попробуйте это сделать. Так. Будет еще вопросик по поводу леса. Например, если мы заблудились в лесу, что мы делаем?
3: Всегда, когда ты идешь в лес, надо с собой брать некоторые вещи. А эти вещи могут, например, тебя спасти. Например, как ни странно, некоторые люди с собой берут либо марлю, либо ленточку. То есть таким случаем, вот это перекудать ушел, понял, что ты заблудился. Они берут эту ленточку или марлю и привязывают ее, там, например, к деревам, чтобы искатели поняли. Еще, если ты заблудился в лесу, перед тем, как ты идешь в лес, обязательно надо одеть яркую одежду, чтобы люди поняли, что это человек. Лучше всего одевать, например, чтобы она несла вас там не зеленую, какую-нибудь желтую, розовую, яркую.
1: А, Миланка, а вот есть специальный прибор, даже в телефоне есть он, вот когда идешь в лес, как он называется?
2: Компас.
1: Совершенно верно. А что он измеряет? Север, юг, запад, восток. Если мы умеем им пользоваться, то мы не заблудимся, да?
2: А еще если его нету, то можно воспользоваться с помощью солнца.
1: Совершенно верно. Это старые традиции, они очень хорошо работают.
3: А еще можно посмотреть, сколько времени. Вот ты, например, долго уже сидишь, и посмотреть, что с одуванчиками. И посмотреть на одуванчики. Наверное, в каждом лесу растут одуванчики. И можно определить время по одуванчику. А если вот одуванчик открывается в 8 утра, а закрывается в 6, так можно определить, сколько времени.
1: Да, еще есть в лесу неприятные, скажем так, создания. Это называется змеи. Вот. Что вы про них знаете?
2: Ну, например, если тебя укусила змея, нужно позвонить в скорую.
1: Так, что еще?
3: Еще, конечно, вот эта вот змея, у нее еще есть и полезная сторона.
1: Какая?
3: Из яда змеи делают специальные мази, лекарственных. Делают из них лекарства, специальные мази, которые помогают для ног. Еще, если ты увидел змею, то надо бежать домой.
1: Возможно ли различить змею по внешнему виду, ядовитая она или нет?
3: Возможно.
1: Да, на них есть специальные...
3: полосочки.
1: Пятнышки, полосочки.
3: Цвет окраски.
1: Окрас, да. Новичку, конечно, не определить, но те, кто разбираются, они, конечно же, определят. Но в любом случае, как до этого сказала Алиса, обязательно одеваем сапоги как можно длиннее, чтобы избежать укуса змей.
0: Программа «Поговорим о главном».

0: программа «Поговорим о главном».
1: Давайте еще раз вернемся к купанию. Напомните нашим слушателям, чего нельзя делать во время купания. Вот пришли мы на речку или на озеро, да? Купается много народу. Места, конечно, маловато. Вот. Что мы можем увидеть в такой ситуации?
2: Ну вот, например, могут купаться маленькие дети, брат с сестрой. И, например, дети могут залезать на друг друга и так топить.
1: Да, да, да, да, это очень часто встречается. В таком случае что мы делаем? Говорим взрослым про это обязательно,
3: И звоним, если человек тонет, то звоним 112.
1: Ну, для начала, если есть на берегу взрослые, мы говорим им, соответственно.
3: А если уже вытащить не могут, то тогда звонят 112.
1: Угу. Есть еще такая ситуация, вот, например, я вот вчера видел, дети с воды бросаются камнями. Что может случиться в такой ситуации?
3: Ну, вот, например, купаются взрослые, дети бросают, они могут попасть в этого взрослого, например, в голову, в глаз.
1: Ну, и опять же, либо в... Это рядом с ребенком, который также купается. Да.
3: Вот.
1: Что мы говорим этому ребенку, который бросает?
2: Нужно говорить, нельзя так делать, потому что он может попасть в человека.
1: Совершенно верно. Также могут и песком бросаться.
3: А песком нельзя, потому что если песок попадет в глаз, это очень опасно.
1: Да, совершенно верно.

0: Давайте теперь перейдем на дополнительные вопросы, касающиеся аспекта безопасности. На улице очень жарко. Что нужно делать, чтобы избежать пожаров?
1: Например, если случился пожар, то нужно набрать 112.
0: Так, что еще, Алиса?
2: А еще важно не играть со спичками.
0: Так.
2: Потому что спички, вот их если об коробку потереть, то будет огонь.
0: Угу.
2: И важно с ними играть. Нельзя играть с плитой. Нельзя играть. Еще, например, нельзя взрывать что-то. Вот у нас есть, например, такие всякие баночки, на которых написано, то, что это огнеопасно. То есть, если она попадет в огонь, то она может взорваться.
1: А еще, если случился пожар, ты позвонил 112, пока они едут, можно воспользоваться с помощью полотенца. Можно его намочить и приложить к лицу.
0: Вот немаловажные моменты. Пока едут, можно самому попытаться предотвратить. Но если, конечно же, если это не вредит самому человеку, то есть если человек, например, горит, к примеру, дом, да, многие, соответственно, чтобы спасти свое, там, к примеру, какое-то имущество, да, они пытаются залезть в этот дом. Это нельзя, к сожалению, делать категорически.
2: А еще, вот если вы, например, сидите вот в комнате, и уже у вас нету выхода, все, кружил пожар, то надо убежать в ванну. Закрыться, взять марлю или бинты. Вот у нас же есть щелька, правильно? Под дверью. Надо ее обводить там полотенцем или марлей, так, чтобы огонь не попал. Еще надо, рядом с ванной, там можно присесть и себя обмочить, взять марлю и себя накрыть.
0: Ну, это чтобы не задохнуться.
2: Да, потому что дым огня очень опасен и смертельный.
0: И ты сейчас говоришь это про квартиру. Не про дом, а про квартиру. Если дом, можно просто выйти через безопасный выход.
2: Да.
0: А если ты находишься в квартире и у тебя нет возможности, то, как ты сказала, все правильно.
2: А еще в домах делают специальные кнопки. На кнопку нажимаешь, и начинает говорить сирена, пожарная тревога. И все начинают уходить из специальных выходов, которые сделаны на случай пожара. Но в Демянске такого может и не быть. Чаще всего такое делают в школах или городах.
0: Угу. Совершенно верно.
3: Программа «Поговорим о главном».

0: Программа «Поговорим о главном».
1: Итак, давайте теперь закрепим нашу программу правилами дорожного движения. Миланка, расскажи, пожалуйста, правила дорожного движения, когда в летний период приезжает очень много дачников, появляется на дороге очень много машин, как мы ведем себя на дороге?
2: Ну, например, если тебе надо перейти дорогу, надо нажать светофор.
1: Кнопочку на светофоре.
2: Да. И когда совсем, и когда включился зеленый цвет, надо сначала посмотреть направо, налево, потом еще раз налево и убедиться, что все машины остановились, а потом уже переходить.
1: Так, все правильно. Больше всего касается улицы 25 октября. Вот, она у нас считается сейчас главной дорогой, и она, эта дорога передана в федеральную собственность. По ней стали ездить еще больше машин, включая грузовые, фуры. И они ездят, причем быстро, в последнее время мы замечаем. Даже не соблюдают скоростной режим. Поэтому старайтесь, дорогие радиослушатели, также зрители, старайтесь смотреть направо-налево, переходя эту дорогу. Потому что светофоры светофорами, а как правильно сказала Милана, посмотрели направо-налево. И после этого уже переходим дорогу.
3: А еще чаще всего люди совершают такую глупую ошибку. Вот у нас на светофоре есть всего три цвета. Наши известные это зеленый цвет и красный, а еще есть желтый.
1: Да.
3: А желтый это, например, люди думают, он желтый, надо побежать, а потом все равно машина едет, когда желтый, и сбивает этого человека. И так люди совершают эту ошибку, и потом попадают в больницу.
1: Совершенно верно. Три цвета светофора. Не забываем про них.
2: А еще, если есть правила дорожного движения на велосипедах.
1: Да, извините, я перебью. Забыли мы поговорить о велосипедистах и о самокатах. Продолжай.
2: Вот нужно кататься в разрешенных местах. Можно кататься самому с 14 лет. Вот когда мы с моим братом ехали на велосипедах до спортивной школы, там есть такая дорожка специально для велосипедов. Но Марк поехал по той дороге, там где ходят люди.
1: То есть он нарушил правила дорожного движения, я так понимаю.
2: Да.
3: А там он мог бы сбить человека.
1: Ну, здесь по большей степени сбивают, конечно же, к сожалению, велосипедистов.
3: Могут оба пострадать.
1: Да, еще раз напомню вам, дорогие радиослушатели, а также зрители. На велосипедах ездят с 14 лет. Если по какой-то причине вам очень хочется поездить на велосипеде, катайтесь около дома и ни в коем случае не выезжайте на главную дорогу. Да, тут еще хотят девчонки поговорить про ядовитые растения. Давайте начнем с Алисы.
3: У нас в Демянске есть одно растение. Оно растет везде, даже вдоль дороги. Называется оно борщевик. Борщевик – это растение с крупными листьями. Растет 2-3 метра или даже 2-4. Это растение, даже когда к нему будешь прикасаться, можно получить ожог. Ожог бывает во второй и третьей степени. Потом этот ожог может остаться на всю жизнь и можно... Ну и борщевик, вот этот ядовитых, их всего три вида, которых нельзя трогать. Борщевик сосновского, у него белые цветы. Дальше борщевик монтегации, но он растет в жарких странах. Так что если кто-то поедет в жаркие страны, то увидите тот борщевик монтегации. И борщевик дикий, который растет в лесу. Но также у него еще есть съедобные виды. Вот если даже посмотреть на название борщевик, борщевик. от слова борщ. Да, из борщевика сибирского раньше варили борщи. А еще в борщевике содержатся опасные вещества фуран и кумарины, которые, когда встречаются с солнцем, они несовместимы, и мы тогда получаем ожог.
1: Да, и Миланочка, напомни нам еще по поводу грибов. Есть же все-таки грибы, которые нельзя есть. Ты знаешь про такие грибы?
2: Да, есть мухомор, белая поганка.
1: И давай про растения, давай.
2: Я хочу рассказать про опасное растение. Оно называется вороний глаз. Оно похоже на ягоды, и дети могут его съесть, и потом может случиться несчастный случай.
1: А с чем его можно перепутать? На что оно похоже?
2: Оно похоже на
3: чернику.
1: Ну, цвет какой у нее?
2: Фиолетовый.
1: А где растет? Как называется, ты говоришь?
2: Вороний глаз.
1: Вороний глаз?
3: Мне вороний глаз можно спутать с черникой.
1: Угу. Да, совершенно верно. Вороний глаз можно перепутать с черникой. Вот. Растет оно на полях также и в лесах. Соответственно, будьте очень внимательны, как говорят девчонки, и перед тем, как что-то скушать, лучше посоветуйтесь.
3: А еще есть ядовитые грибы.
1: Ну, про грибы-то мы уже говорили. Девчонки, какие пожелания вы бы дали нашим зрителям, слушателям по поводу вот сегодняшней темы еще раз? Что пожелаете водителям?
3: Я пожелаю, чтобы они, когда едут, чтобы они смотрели вперед, чтобы они не отвлекались.
1: А те, кто ходят в лес?
2: Я хочу, чтобы они всегда, когда ходили за грибами, одевались хорошо, чтобы их никто не укусил.
3: А я еще пожелаю лесу, чтобы они никогда не перепутали ядовитые грибы и растения со съедобными.
1: Также желаем нашим водителям велосипедов, скутеров, будьте внимательны и желательно катайтесь во дворе. Кому нету 14 лет. А если есть 14 лет, обязательно соблюдайте правила дорожного движения. И пользуясь случаем, сегодня у нас, так как у нас сегодня День России, хотел бы поздравить всех россиян с Днем России. Это праздник, символ национального единства, любовь к родине, гордость за ее историю. В этот день принято желать мира, благополучия, новых достижений как в стране, так и каждому человеку. Это был главный редактор СМИ «Новгородская волна» Евгений Кузнецов. И гости нашей сегодняшней программы — Милана Кузнецова и Павличенко Алиса. Оставайтесь хорошими людьми. Всем пока.
2: Всем пока.
3: Всем пока.
0: Программа «Поговорим о главном».

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM. Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать. Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-75-33. 8-902-149-75-33.
1: Телефон рекламной службы на Валдай FM.
2: 92170720.

0: мелодиям тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители. Веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай FM.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020. Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда! Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ. 92170 7.

орудием тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

40-е годы. Где-то далеко идет война, а в сиротском приюте Сент-Клауд, возглавляемом доктором Ларчем, решаются другие человеческие проблемы. Гомер Уэллс вырос в приюте и никогда еще не покидал его пределов. Зато преуспел в акушерстве, ассистируя доктору Ларчу. Именно здесь Гомер знакомится с Кэнди и ее возлюбленным, уезжающим на фронт. С ними он впервые покидает Сент-Клауд, чтобы узнать другую жизнь, о которой пока только мечтал. Саундтрек к фильму «Правила виноделов».

0: наследием тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Вы слушаете Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В социальных сетях набирает популярность новый тренд среди автовладельцев – витражные узоры на крышах и люках машин. С первого взгляда кажется, что водители собственноручно расписали стекло яркими красками. Однако на самом деле это всего лишь набор недорогих наклеек, которые легко крепятся. Теперь каждый может превратить свой автомобиль в произведение искусства за несколько минут. Правда, возникает вопрос, не будет ли такой декор отвлекать других участников движения. Производители уверяют, что узоры не мешают обзору. Главное не увлекаться, чтобы машина не превратилась в новогоднюю елку. Городские птицы заметно отличаются от своих диких сородичей. Им приходится постоянно находиться рядом с людьми. Ученые недавно заметили необычную особенность. Пернатые боятся женщин гораздо сильнее, чем мужчин. Если к птице приближается женщина, она улетает быстрее, чем в случае с мужчиной. В экспериментах участвовали люди одинакового возраста и в одинаковой одежде. Но голуби, воробьи и дрозды без ошибок определяли пол. Профессор Дэниел Блюмштейн из Калифорнийского университета признается, что убедительного объяснения этому пока нет. Возможно, птицы реагируют на женские феромоны, но это только догадка. Так что если вы хотите покормить голубей в парке, возможно, стоит попросить мужчину сделать это за вас. Художник Альденис создает необычные иллюстрации пушистых зверей. Его работы сложно назвать просто котиками или зайчиками. Они балансируют между детской сказкой и легким сюрреализмом. У каждого персонажа есть свой характер. Одни задумчивые, другие озорные, третьи чуть грустные. Зверята получаются странными, смешными и очень трогательными одновременно. Художник будто придумывает милых существ из параллельной вселенной. От таких картин хочется улыбнуться и замереть от умиления. Идеальный способ поднять настроение тем, кто устал от реальности. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
3: Треки и проверенные хиты.
4: Валдай FM.

событиям тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» на Валдай-ФМ.
1: Межконтинентальный авиарейс. Билл Маркс. Воздушный маршал, который обеспечивает безопасность пассажиров, получает сообщение с угрозами от маньяка-террориста. Преступник просчитал все ходы и подставил под обвинение самого спецагента. Теперь Маркс – цель спецслужб США. Ему остается одно – вычислить и обезвредить преступника, спасти пассажиров и свою любовь, которую он обретает на краю гибели. До взрыва остаются считанные минуты. Саундтрек к фильму «Воздушный маршал».

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона «Таблеточка». Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 9217 0722.

наследием тех времен. Say you, say me. Say it together. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.

Вновь уходит даль последние поезда. Мне снова нужно бежать навстречу наши места. Ты только не уходи, прошу тебя в сотый раз. Я очень тебя люблю.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: Большая Валдайская тропа – многодневный пеший маршрут для самостоятельного путешествия. Его уникальность в смене экологических систем. Путешественники увидят ельник, зеленомошник, широколиственный лес, бор, реки с бобровыми плотинами, голубые озера и разнообразные болота. Центральная часть маршрута проходит по территории особо охраняемой зоны национального парка. Интерактивные тематические стенды и QR-коды с дополнительной информацией сделают маршрут еще интереснее. Самое популярное время для путешествий – это лето, когда прогревается вода и созревают ягоды. В мае можно застать цветение первых цветов, а осенью – золотую пору.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07.

0: наследием тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Валдай FM. Первая местная радиостанция.

Рэндла Патрика МакМёрфи, патологического преступника и бунтаря, переводят из колонии в психиатрическую клинику, чтобы установить, является он душевнобольным или нет. В клинике он обнаруживает, что отделение контролирует хладнокровная, строгая и одержимая распорядком старшая медсестра Мидлер Рэтчет. МакМёрфи намерен не подчиняться абсурдным, на его взгляд, правилам и одновременно повеселиться от души. Его бунтарская натура заражает других пациентов, но сестра Рэтчет решительно настроена пресечь это. Саундтрек к фильму «Пролетая над гнездом кукушки».

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
0: Телефон рекламной службы на Валдай ФМ 9217-07-22-35. Волны настроения.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Раньше большинство жителей Китая воспринимали кур исключительно как еду. Но сейчас все больше людей заводят этих птиц в качестве домашних питомцев. Для пернатых покупают украшения, заказывают подгузники и даже коляски. На прогулку куриц выводят на поводках и в красивой одежде. Хозяева уверяют, что содержание птиц обходится дешевле, чем собак или кошек. При этом привязаться к ним можно ничуть не меньше. Куры стали не просто дворовой птицей, а полноценным членом семьи. Теперь даже кудахтанье звучит как милое мурлыканье. Владельцы гигантской черепахи забеспокоились, когда питомица стала с трудом передвигаться. Ветеринар Нельсон Боната с Филиппин осмотрел пациентку и выяснил, что травмы нет, но нагрузка на задние лапы слишком велика. Тогда доктор придумал необычное решение – прикрепил к панцирю колесики. Черепаха сначала удивилась, но быстро освоилась с новым приспособлением и отправилась домой. Многие похвалили врача за находчивость, а сама черепаха теперь явно забудет, что такое ползти черепашьим шагом. Правда, некоторые шутят, что другие черепахи могут начать завидовать ее скорости. Но главное, что питомица снова может двигаться без боли. Жители тихой улочки в английском городе Ковентри очень недовольны новым объектом. На их улице появился ярко-зеленый постамат, который испортил и пейзаж, и настроение. Местные жители ценят красоту и порядок. Они выращивают цветы, стригут газоны и по праву гордятся видом из окна. Теперь этот вид загораживает зеленый ящик, который, по их словам, как бельмо на глазу. Рядом, кстати, есть супермаркет, вот где было бы логичнее его установить. За несколько недель, что постамат стоит на улице, им, судя по всему, никто не воспользовался. Городской совет обещал разобраться в ситуации. Остается надеяться, что справедливость восторжествует, а ящик отправится туда, где он действительно нужен. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со

«Новгородская волна» представляет. Russian girls, you give me love again, Russian girls. Рубрика «Золотые хиты

0: мелодиям тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
2: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать! Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект, 28, телефон 8-902-149-75-33, 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
3: 9217-07-22-35. Новые треки и проверенные хиты.
4: Валдай FM 101.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

Известный археолог и специалист по оккультным наукам доктор Джонс получает опасное задание от правительства США. Он должен отправиться на поиски уникальной реликвии – священного ковчега. Но индианы не подозревают, что аналогичный приказ уже получили тайные агенты Адольфа Гитлера. Саундтрек к фильму «Индиана Джонс».

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: час.
1: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
2: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей. На Валдай FM.
3: А мне весной приснилось детство, подружки, которых нет уже в живых. Я с грустью посидел.

наследием тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

0: программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Флетчер Рид – блестящий адвокат и неисправимый лжец. Он по привычке врет жене Одри, сыну Максу и учит клиентов подстраивать правду под свои нужды, перекраивает истину ради своей выгоды. Жена бросает Флетчера из-за его вредной привычки лгать, а сын Макс в свой день рождения, задувая свечи на торте, загадывает только одно желание – «Хочу, чтобы мой любимый папочка перестал постоянно врать». Желание сбывается, и неожиданно для Флетчера Рида язык, который всегда был его рабочим инструментом, превращается в его главного врага. Флетчер начинает говорить обидную правду своему начальнику и клиентам. Эта правдивость может стоить адвокату работы. Но самое страшное ждет правдивого поневоле Флетчера в зале суда, когда будет слушать дело о разводе его клиента. Без вранья он не может выиграть. Да, этот день своей жизни Флетчер Рид не забудет никогда. Саундтрек к фильму «Лжец, лжец».

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L, номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: мелодиям тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Волны настроения.

0: Валда FM. Первая местная радиостанция.
1: Камень за камнем. Мы построим все, что хотим, самыми яркими красками. Нарисуем сотни картин, мы отыщем друг друга. В лабиринтах глобальной сети, если разбежимся как следует,

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: Валдай является популярным туристическим центром. Музей колоколов размещается в здании Дворцовой церкви во имя великомученицы Екатерины XVIII века. В музее представлены различные колокола и колокольчики, а также различная информация о колоколитейных производствах и мастерах дореволюционной России. В музее имеются колокола, привезенные из различных мест России, а также из Швейцарии, Германии и других стран. Памятник кузнецам и колокольным мастерам Валдая внесен в Книгу рекордов России. Валдай олицетворяет собор Троицы, живоначально находящийся на площади Свободы. Рядом с площадью расположен музей уездного города. На острове Валдайского озера Иверский монастырь. Валдай расположен в границах Валдайского национального парка, где расположена Большая Валдайская тропа протяженностью 59 километров.
2: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
3: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
4: Здравствуйте, в эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В норвежском округе Инландед археологи обнаружили крупный клад викингов. Уже извлечено почти 3000 серебряных монет. Это самая большая подобная находка в стране. Большинство монет английские и немецкие, но есть также датские и норвежские. Некоторые из них были отчеканены в период между 980 и 1040 годом. Ученые говорят, что клад помогает лучше узнать экономику и денежный оборот той эпохи. А еще это время было отмечено крупными политическими переменами. Раскопки пока продолжаются, так что история может преподнести еще сюрпризы. В хорватском городке Ловки проходят веселые состязания, которыми местные жители очень гордятся. Участники – лягушки, а задача их владельцев – заставить земноводное прыгнуть как можно дальше. Прикасаться к лягушке запрещено, но можно подбодрить ее голосом, подуть или хлопнуть рядом. Правда, хладнокровные спортсменки иногда просто игнорируют любые усилия хозяев. Все лягушки дикие, их отлавливают за 2 дня до конкурса, а потом выдают участникам. Мероприятие называется «Ночь лягушек», а победительницы обычно прыгают дальше метра. После состязаний всех земноводных выпускают обратно на волю. Спорт, который никому не вредит, это приятная редкость. В американском штате Джорджия есть небольшой лес. На территории около 13 гектаров среди деревьев стоят более 4000 классических автомобилей. Машины покрыты листвой, а сквозь кузов некоторых прорастают ветки. Владельцы называют это место Old Car City – крупнейшей и старейшей автосвалкой в мире. Среди экспонатов есть автомобиль, который, как утверждается, стал последней покупкой Элвиса Пресли в 1977 году. Вход в музей под открытым небом стоит $30, а посетителям показывают еще и художественные работы. Природа и техника здесь мирно сосуществуют, и это зрелище завораживает. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
3: Новости со всего света. Digest News. Валдай FM. Валдай FM. Только хиты, только позитив. Валдай.

0: событием тех времен. Say you, say me, say it together. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

Какие чудеса ждут вас на фабрике в Вилли Вонке? Только представьте, травяная луга из сладкого мятного сахара в шоколадной комнате. Можно проплыть по шоколадной реке на розовом сахарной лодке. Или поставить эксперимент в комнате изобретений с леденцами, которые никогда не тают. Понаблюдать за дрессированными белками в ореховой комнате. Или отправиться в стеклянном лифте в телевизионную комнату. Вы найдете слишком много смешного, чуть таинственного и настолько захватывающего в этом путешествии, что оно станет настолько же приятным и сладким для вас, как восхитительная сладкая палочка с розовой сливочной помадкой от Вилли Вонки. Саундтрек к фильму «Чарли и шоколадная фабрика».

Подмышки смяты, футболочки помяты. Жду тебя всегда.

Отпускай меня, отпускай меня, отпускай. Я не твоя, я не твоя.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
2: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 9217 07

0: на Валдай FM.
1: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7 909 149 7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 92 17 07

на дальней станции сойду. Трава по пояс, зайду в траву, как в

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка подключения, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона, таблеточка. Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 9217-07-22-35.
2: Селави, селави. You know what the old French saying? Селави means when it comes to love.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать. Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект 28, телефон 8902 149 75 30.

0: 3-8-902-149-75-33.
1: Телефон рекламной службы «Навалдай-ФМ».
2: 9-2-1-7-0-7-2.

не верю судьбе, я не верю судьбе, а себе еще меньше. Возвращаются все.

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер TU 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Валда FM. Первая местная радиостанция.
1: Москва производит, Москва создает, Москва инвестирует в жизни народ.

0: Валдай FM. Лучшее из лучших.
1: Нарисуй наш дом, где мы с тобой вдвоем. Нарисуй мечты, где вместе я и ты.
0: Валдай FM. Лучшее из шансона.
2: Я пишу тебе, мама. Из глубин Соликам, где конец всем надеждам и дорогам тупик.
0: Валдай FM. Популярные хиты.
1: Нет!

0: Балдай-ФМ. Первая местная радиостанция. 101 FM.
1: Камень за камнем.
2: Мы построим все, что хотим, самыми яркими красками. Нарисуем сотни картин, мы отыщем друг друга. В лабиринтах глобальной сети, если разбежимся как следует,

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Валдай FM. Лучшее из лучших.
1: Нарисуй наш дом, где мы с тобой вдвоем. Нарисуй мечты, где вместе я и ты.
0: Валдай FM. Лучшее из шансона.
2: Я пишу тебе.